Дэрин эдэгрэм тангпэн нэг адагсаас нэг тагу чүүцөөд лүн тангскарма жибчу жагнгийн сэка татба нангжэн дэгрэм санчэс ла пулин. Дэрин эдэгрэм нэг адсангмэн сангсмүүн ла царинг дундуб танг топагуны пулканы сунгуррик дэстэгнэй Анурадха Бодвал танг топагуны пулканы бажан. Янгэн адэгрэм эстэг жүгпэка ngудуб дулма танг Мохаммад Шафи рилинг ишке пула жатканы чослу санчэс ла пулин. Акашвани дэллэнэр гэдэка самаджэр прапат янгэр гэд нангскарма чонгэка Morning News царинг чорул танг янгчан дулма ишке салканы жунглурик санчэс ла пулин чүцөөд өргэд танг пэдэка. Гуика ледахсенага нэсул гунаскармаш чуйка цеван пунцок тан цэринг норзом нэске салкане ледахселурик жгунан петнес чусукпа фелмелурик сгадро чуцот орчунэн эме чуцот чукне сукпа FM гол дели дигрим акашвани дели не саназаден Неме чуцот чукне сека фелмелурик чунгес нан петне чик чукпа сгун ла цэринг дундуп десэнне станзин янг дол тан топагуне салкане лурик акашвани дели не неме чуцот чиге кас гун ла хинди нага нэсул десэнне ангрези нага нэсул Чикнаскармаш чуйка магми кюртонгуне тикременага афел белурик. Акашвани Делине чикнаскарма ап чуйка уртуинага насул. Нисека мидде ньюс ян нистанскарма чуйка допер самачар. Нисдан педика ледахсе лурик ян нистанскарма ап чуйка ледахсе нага насул санчес лапулин. Касетайгунен пенгажи дирин име тикрем танг пескор.